0: без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
1: Трагедия женской души. Пронзительная история любви и предательства. Крушение надежд и веры в человека. Спектакль «Бесприданница» Александра Николаевича Островского. На сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова 15 и 16 сентября. Гастроли Малого театра России.
2: 12+. Узоры Текстильсервис. Большой выбор интерьерных тканей уже в наличии. Выбирайте цвет, фактуру, дизайн и оформляйте заказ. Только безопасный текстиль с необходимыми документами и сертификатами. Узоры Текстильсервис. 613-615. Выбирайте лучшее. Попо 18, Твардовского 18 и проспект Гагарина 26/2.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show. On DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точно. Решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «БД» не оферта.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОКО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка
16: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: послушали трек «Stay» от Кид Ларой и Джастина Бибера на Radio DFM прямо сейчас. «Stay», «Останься». Ну, я думаю, приблизительно то же самое говорили вчера вечером все поклонники аргентинского футболиста Лионеля Месси. Да, как бы грустно это ни звучало, но Месси все же решил завершить карьеру в сборной. Вот что он написал в своих социальных сетях. Долго решался, но все-таки это сделал. «Я отдал себя без остатка, мне больше нечего дать. За нами идет очень сильно молодое поколение ребят, которые заслуживают быть здесь. Мне будет очень сильно не хватать возможности слышать вас, находясь на поле». Да, Месси, ты бы знал, как нам будет не хватать того, как комментаторы комментируют матчи с твоим участием. Ну, согласитесь, такого ведь нигде больше не услышишь, а?
1: Ассистенция для Шави, Меска про это, про Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, и Менс Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси, Анкара Месси.
0: Месси, Месси, Месси, Месси, мы очень сильно будем скучать. Эх, может, все-таки вернется. Ну ладно, я Тимур Белов, на этом передаю вас в надежные руки моего коллеги Артема Скорбогатова, он уже появится в следующем часе. Всем желаю легкого первого осеннего дня в нашей компании. Это Радио ДФМ, включи тусовку.
2: Реклама. Настроение можно не искать, его можно заказать. Заказать со скидкой 20% на первый заказ в мобильном приложении «Суши Весла». Новые роллы, любимые вкусы с быстрой доставкой от 30 минут. «Суши Весла Смоленск». ИП Большакова Елена Викторовна. ОГРН П-315-673-300-016-556. 16+.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: Почему BLG X50+ так часто встречаются на смоленских дорогах? Потому что уже в базовой комплектации камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена, 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+ в The Auto Смоленск на Николаева 74. Звоните 53-53-53.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
6: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
7: Бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
8: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН 115-67-33-01-14-45.

0: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» – основа домов. «Стальком Смоленск» – надежность без слов. Компания «Стальком» – производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D – 56 90 90.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Всем привет, это Алена Полякова. Школы и сады ждут перемены. Роботов-доставщиков приравняют к участникам дорожного движения. А электромобили оказались втрое дешевле в обслуживании. Сейчас обо всем расскажу. С нового учебного года в Смоленской области вводят ряд изменений в образовании. В детских садах появятся дежурные группы до 19.00. Во всех округах откроют медицинские классы. А для школьников запустят дистанционные предпрофессиональные курсы. Также запланированы еженедельные поездки в музеи и на предприятия. Ставка педагога с 1 октября вырастет до федерального МРОТ 27 тысяч рублей. С 1 сентября обществознание в школах будут изучать только в 9-11 классах. Из программы 8 классов предмет исключат. Освободившиеся часы направят на углубленное изучение истории. Для 9 и 10 классов уже подготовили новые учебники, а 11-классники перейдут на них с сентября 2027. Новый курс также станет теснее связан с литературой и географией. Роботов-доставщиков в России обяжут соблюдать правила дорожного движения. Для них разработали свод параметров, которые запустят в 35 регионах на 3 года. Роботы будут идентифицированы, им ограничат скорость на тротуарах, а также пропишут зоны, где им запрещено ездить. Главное правило – не создавать помех пешеходам. Обслуживание электромобилей обходится почти в 3 раза дешевле, чем машин с двигателем внутреннего сгорания. Средний чек ремонта электрокара – около 5000 рублей, тогда как у обычных авто он превышает 13 тысяч. Разница объясняется простой конструкцией. У электромобилей нет масла, фильтров и топливной системы, которые нужно регулярно менять. Этим летом продажи подержанных электрокаров впервые превысили более 3500. Это рекорд, в котором лидируют Nissan, Zeekr и Tesla. На этом все, а дальше музыка на DFM.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

fresh in the house. No selector.

0: взращивания. А вот и 1 сентября, товарищи. Всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Ну и, конечно же, сходу вам мои поздравления с Днем Знаний. Какие ощущения на душе? Ностальгия? Аль, кошмар?
1: Это же кошмар! Кошмар!
0: Да ладно вам. Аналитики тут выяснили, что большинство взрослых вспоминают школьные дни именно с улыбкой. А вот подростки начало нового учебного дня ждут с тревогой, так как переживают из-за оценок, в том числе за поведение и предстоящих экзаменов. Чтобы хоть как-то скрасить процесс грязения гранита наук, в школах решили продлить проект «Мелодии вместо звонков». И в качестве сигнала побега, что называется, на перемену, снова включать фрагменты классической музыки, современных треков, ну и, конечно же, детских песен. Среди самых желанных, как выяснили все те же аналитики, «Вместе весело шагать», «Зачем человеку каникулы» и...
2: Дважды два четыре, дважды два четыре.
0: Это всем известно в целом мире. А вот до 3 сентября осталось еще ровно два раза перевернуть календарик.
2: Я календарь переверну.
3: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Магазин «Модная шляпка». Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Магазин «Модная шляпка». Кашена 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Кипер. Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
3: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
2: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Забудьте все, что вы знали о тренировках. Галатея представляет революцию в создании идеального тела. Мышцы работают с невиданной силой на глубоком уровне, активируясь сильнее и интенсивнее, чем когда-либо. Результат быстрее, рельеф четче, тело совершеннее. Хотите уменьшить объемы, создать идеальные формы и одновременно укрепить мышцы таза, улучшая женское здоровье? Теперь это возможно без усталости и напряжения. Эксклюзивно в Галатее. Телефон 646-300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
7: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
8: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
6: А это вы сами сделали?
7: Мы как для своих, любимых и родных.
9: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
7: Починковский – тот самый вкус. Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
9: Берите к столу, возвращайте.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «БТ» не оферта.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
15: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
22: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
23: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
24: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
25: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
26: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
27: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
28: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
29: Для зрителей старше 16 лет.
0: А дальше тусовка.
30: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас таки предлагаю всем вместе попробовать перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1951 году в День знаний в Лондоне заработал первый в мире супермаркет. В 1953-м столичный университет МГУ принял своих первых студентов. А в 1964-м на советских телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши». Первые ее выпуски были в виде картинок с закадровым текстом. А когда приняли решение, что в программе непременно должны быть куклы, то первыми героями передачи стали Заяц Степа и

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Громкая новость. Этот Geely удивляет тишиной. Geely X5 EMI. Гибрид нового поколения. Мгновенный отклик и плавность в городе. Бензиновый двигатель для уверенных дальних маршрутов. Такое вождение стоит проверить лично. Geely X5 EMI уже в наличии и готов к тест-драйву в D-Auto на Гагарина 53. Запись 39-20-20.
2: Производственное объединение «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор на целевое обучение по профессии мастер обработки алмазов. Ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей и последующее трудоустройство на «Кристалл» гарантированы. Телефон приемной комиссии 38 32 13 38 16 31.
3: МБ «Керамика» — это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки — дизайн-проект в подарок. МБ «Керамика». Телефон 63-43-73.
4: МБ «Керамика».
5: Жениться или не жениться? Вот в чем вопрос. Малый театр России представит на сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова искрометный спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». В главных ролях Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Клюквин и другие звезды театра и кино. 17 и 18 сентября. Не пропустите.
6: 12+.
7: Надежный бетон без суеты.
8: 330133.
7: Заливка, доставка, все четко, смотри.
8: 330133. Звони. Компания «Бетон Спецстрой».
9: Город Смоленск, ООО «Спецстрой». ОГРН 115-673-301-1445.
10: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: 12+. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
12: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
13: Уют Мол. ТРЦ «Галактика».
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
16: Погода.
17: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль. Шторы и интерьерный текстиль. Карнизы и современные системы светозащиты. Негорючие ткани, собственное производство. Сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Школы и сады ждут перемены. Роботов-доставщиков приравняют к участникам дорожного движения. А электромобили оказались втрое дешевле в обслуживании. Сейчас обо всем расскажу. С нового учебного года в Смоленской области вводят ряд изменений в образовании. В детских садах появятся дежурные группы до 19:00. Во всех округах откроют медицинские классы. А для школьников запустят дистанционные предпрофессиональные курсы. Также запланированы еженедельные поездки в музеи и на предприятия. Ставка педагога с 1 октября вырастет до федерального МРОТ 27 тысяч рублей. С 1 сентября обществознание в школах будут изучать только в 9-11 классах. Из программы 8 классов предмет исключат. Освободившиеся часы направят на углубленное изучение истории. Для 9 и 10 классов уже подготовили новые учебники, а 11-классники перейдут на них с сентября 2027. Новый курс также станет теснее связан с литературой и географией. Роботов-доставщиков в России обяжут соблюдать правила дорожного движения. Для них разработали свод параметров, которые запустят в 35 регионах на 3 года. Роботы будут идентифицированы, им ограничат скорость на тротуарах, а также пропишут зоны, где им запрещено ездить. Главное правило – не создавать помех пешеходам. Обслуживание электромобилей обходится почти в 3 раза дешевле, чем машин с двигателем внутреннего сгорания. Средний чек ремонта электрокара – около 5000 рублей, тогда как у обычных авто он превышает 13 тысяч. Разница объясняется простой конструкцией. У электромобилей нет масла, фильтров и топливной системы, которые нужно регулярно менять. Этим летом продажи подержанных электрокаров впервые превысили более 3500. Это рекорд, в котором лидируют Nissan, Zeekr и Tesla. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Yeah.

0: прическу под горшок или под теннис, то сегодня ситуация выглядит совсем иначе. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, вам для справочки. В этом году в российские школы пошли 17,5 миллионов человек, точнее учеников, среди которых 1,5 миллиона детей сели за парты впервые. И большинство с новомодной прической, ведь главный тренд поколения альфа – это кудряшки. В преддверии 1 сентября школьники массово штурмовали барберов, чтобы успеть сделать завивку перед линейкой. При этом спрос на химию внезапно оказался выше у мальчиков.
1: DFM. DFM. Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017, 18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Гипер. Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
3: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
2: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
6: Вакцинация детей и взрослых в ОЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26-86-68.
9: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
10: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Portugal the Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был трек Don't Wanna Go Home Медузы и Henry Camemel.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели стал трек Shades of Blue. John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+. Yeah.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.
7: DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить, помимо Дня знаний. Отметить сегодня можно День благодарности котам, а также день рождения осени и не выделяться из толпы. А лучше выставить в соцсетях пост на данную тему и подписать его примерно так.
1: Вот уж и осень, скоро дожди пойдут.
2: Держите ноги в тепле.
3: Реклама. Время двигаться вперед и улучшать качество жизни. Обменяйте свой автомобиль по программе Trade-in и приобретайте новый Хавейл с максимальной выгодой. Больше комфорта, уверенности и возможностей в каждой поездке. Записывайтесь на тест-драйв. Звоните 51 53 33. Хавейл Сити Транзит В. Улица Лавочкина, 105.
4: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
5: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
6: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
7: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
8: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
9: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
10: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.

0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
7: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: всегда, когда ситуация нарастает, то некоторые вещи становятся видны невооруженным глазом. Но мы в упор отказываемся их видеть и признавать. Пока в России ввели запрет на использование мобильных телефонов, планшетов и умных часов во время уроков, в Америке же детям до 18 лет ограничили использование соцсетей до 2 часов в день. По ночам с 12 до 6 утра и во время школы. Приложения также под запретом. Кроме того, учащимся отключили фильтры, меняющие внешность, а после 15 минут непрерывного скроллинга запустили уведомление с напоминанием, что пора бы остановиться.
1: Хорошо, вот это хорошо.
0: Несомненно, но вы думаете, кто-то остановится? Всем здрасте, мордасти! Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
2: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Магазин «Модная шляпка». Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Магазин «Модная шляпка». Кашена 8 и ТРЦ «Макси» 3 этаж.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Настроение можно не искать, его можно заказать. Заказать со скидкой 20% на первый заказ в мобильном приложении «Суши Весла». Новые роллы, любимые вкусы с быстрой доставкой от 30 минут. «Суши Весла Смоленск». ИП Большакова Елена Викторовна. ОГРН 315-673-300-016-556. 16+.
3: Хватит прятать под тональным кремом пятна на лице, пигментация, сосудистые звездочки, постакне. Пора довериться профессионалам. Ваша идеальная красота уже доступна в Галатее. Тенишевой 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Почему BLG X50+ так часто встречаются на смоленских дорогах?
4: Потому что уже в базовой комплектации.
2: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+ в The Auto Smolensk на Николаева 74.
4: Звоните 53-53-53.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, инженера-электроника, электромонтера, кладовщика, мойщика посуды, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
7: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
8: Уют Мол. ТРЦ «Галактика».
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишь, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, в этом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.

0: 18.00 на радио DFM. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
19: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
20: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
21: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
22: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «БТ «Мяфектор».
23: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
24: Для зрителей старше 16 лет.
25: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
26: А дальше тусовка.
27: On DFM.
26: Потому что радио DFM.

0: вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, с этого года в российских школах появились уроки по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Ортопеды заявили, что учащихся, мол, охватила эпидемия плоскостопия, а на госуслугах заработал самозапрет на азартные игры. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте и учись хорошо.
2: До скорого.
3: Реклама.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
2: Трагедия женской души. Пронзительная история любви и предательства. Крушение надежд и веры в человека. Спектакль «Бесприданница» Александра Николаевича Островского. На сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова 15 и 16 сентября. Гастроли Малого театра России.
3: 12+. Клуб, ресторан,
4: «Вояж». Планируйте события, где нужен размах. Клуб, ресторан, «Вояж» – одна из самых вместительных площадок города. Свадьба, корпоратив, выпускной, презентация, пресс-конференция или обучение – все пройдет масштабно. А в выходные – живой вокал, развлекательная программа и лучшие диджеи города. «Вояж» – ваше событие на максимум. Печерск, Минская, 1В, 671-017.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
8: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
9: МБ Керамика – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ Керамика. Телефон 63-43-73.
10: МБ Керамика.
11: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
13: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
14: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
16: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
17: Погода.
18: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль. Шторы и интерьерный текстиль. Карнизы и современные системы светозащиты. Негорючие ткани, собственное производство. Сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.

0: Всем привет, это Алена Полякова. Школы и сады ждут перемены. Роботов-доставщиков приравняют к участникам дорожного движения. А электромобили оказались втрое дешевле в обслуживании. Сейчас обо всем расскажу. С нового учебного года в Смоленской области вводят ряд изменений в образовании. В детских садах появятся дежурные группы до 19:00. Во всех округах откроют медицинские классы. А для школьников запустят дистанционные предпрофессиональные курсы. Также запланированы еженедельные поездки в музеи и на предприятия. Ставка педагога с 1 октября вырастет до федерального МРОТ 27 тысяч рублей. С 1 сентября обществознание в школах будут изучать только в 9-11 классах. Из программы 8 классов предмет исключат. Освободившиеся часы направят на углубленное изучение истории. Для 9 и 10 классов уже подготовили новые учебники, а 11-классники перейдут на них с сентября 2027. Новый курс также станет теснее связан с литературой и географией. Роботов-доставщиков в России обяжут соблюдать правила дорожного движения. Для них разработали свод параметров, которые запустят в 35 регионах на 3 года. Роботы будут идентифицированы, им ограничат скорость на тротуарах, а также пропишут зоны, где им запрещено ездить. Главное правило – не создавать помех пешеходам. Обслуживание электромобилей обходится почти в 3 раза дешевле, чем машин с двигателем внутреннего сгорания. Средний чек ремонта электрокара – около 5000 рублей, тогда как у обычных авто он превышает 13 тысяч. Разница объясняется простой конструкцией. У электромобилей нет масла, фильтров и топливной системы, которые нужно регулярно менять. Этим летом продажи подержанных электрокаров впервые превысили более 3500. Это рекорд, в котором лидируют Nissan, Zeekr и Tesla. На этом все, а дальше музыка на DFM.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Справедливость — это хорошо, классно, когда она происходит, никто не будет с этим спорить, я думаю. И сейчас об одном таком эпизоде я вам расскажу, друзья. Дело в том, что недавно в Свердловской области состоялся суд между управляющей компанией и, внимание, бездомными кошками, которые жили где-то там в подвале. И, между прочим, бездомные кошки выиграли. Можете себе такое представить? Так что, если вам кто-то будет говорить: «Я не могу, у меня лапки», знайте, что этот человек врет, потому что вон даже кошки смогли выиграть. Ну и, с другой стороны, если бы они проиграли, то у всех сотрудников управляющей компании

компании, потом одеяла были бы мокрые, так что, может, еще просто отделались. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час, и, конечно, много музыки будем слушать, давайте делать это дальше.

0: Пусть многие не хотели, но этот день все-таки наступил, друзья. 1 сентября, да, начинается учеба под плач детей, ну и под радость их родителей, потому что наконец-то можно не придумывать, куда отдать ребенка, да, и чем он там занимается, пока ты на работе. Учеба — это хорошо, и под этот прекрасный звук того, как дети грызут гранит науки, мы с вами, друзья, продолжаем слушать музыку, которую вы можете найти еще и у нас на сайте dfm.ru. Я напомню, что у нас там есть наша интернет-станция, огромный выбор музыкальных направлений, залетайте, слушайте тоже.
1: Реклама. Настроение можно не искать, его можно заказать. Заказать со скидкой 20% на первый заказ в мобильном приложении «Суши Весла». Новые роллы, любимые вкусы с быстрой доставкой от 30 минут. «Суши Весла Смоленск». ИП Большакова Елена Викторовна. ОГРН 315-673-300-016-556. 16+.
2: Громкая новость. Этот «Джили» удивляет тишиной. «Джили X5 EMI» — гибрид нового поколения. Мгновенный отклик и плавность в городе. Бензиновый двигатель для уверенных дальних маршрутов. Такое вождение стоит проверить лично. «Джили X5 EMI» уже в наличии и готов к тест-драйву в «Д-Авто» на Гагарина 53. Запись 39-20-20.

0: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
1: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
2: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
3: Та-ра-та-та-тарелка.
4: Вкусно, как дома.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: «Велоцентр» рулит, рулит. «Велоцентр» рулит.
7: Обвал цен в «Велоцентре» 67. Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

вокруг нас меняется очень быстро, и что-то новое, ну, постоянно появляется, не всегда услудишь. И вот, друзья, пачка новых правил появилась, и сегодня тоже давайте некоторые из них для вас озвучу. Например, самозапрет на азартные игры появился, друзья, как с кредитами было. Вот, полезно, может, некоторым. Школьникам больше нельзя пользоваться телефонами на уроках, где-то вообще в школе тоже нельзя, так что тоже за этим следим. На заправках можно продавать бензин, друзья, и дизель Евро-2. Вот тут тоже внимательнее, если вы за рулем сейчас. Женщины с детьми до 3 лет принимаются на работу без испытательного срока. Вот если есть мама, которая нас слушает, может вам пригодится. Там еще много чего, на самом деле, про деньги, про интернет. Посмотрите это сами внимательнее. Ну и просто следите за всем. Жизнь меняется действительно быстро. И чтобы это происходило как-то получше, давайте делать под хорошую музыку. Далее ее продолжаем слушать. Меня зовут Женя Крот. Всем привет. Далее Мичика.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017, 18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
5: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
6: Уют Мал. ДРЦ «Галактика».
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить.

0: Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: 1 сентября. Друзья, сегодня День знаний, это все прекрасно помнят. Какие еще сегодня события отмечаются? Давайте посмотрим вместе. Сегодня празднуется Всемирный день написания писем. Если кто-то любит от руки писать, вот, пожалуйста, ваш праздник. Сегодня также День любителей сериалов. Как известно, каждый из нас, да, кто не подсаживался и не терял на этом кучу времени. Еще сегодня Международный день приматов. А мы, люди, как известно, тоже можем отпраздновать этот праздник. А еще сегодня День программиста 1С. Самый востребованный язык программирования, потому что в этом языке никогда ни одна нейросеть не разберется. Привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов. Мы, конечно, любим музыку и будем продолжать ее слушать. Ну а я напомню, что каждую субботу мы еще итоги подводим и слушаем вместе самые главные работы недели. DFM Top 30. Не пропускайте актуальную таблицу. Найдете у нас на сайте dfm.ru.
1: Реклама. Время двигаться вперед и улучшать качество жизни. Обменяйте свой автомобиль по программе Trade-in и приобретайте новый Хавейл с максимальной выгодой. Больше комфорта, уверенности и возможностей в каждой поездке. Записывайтесь на тест-драйв. Звоните 51 53 33. Хавейл Сити Транзит В. Улица Лавочкина, 105.
2: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
3: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
2: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
5: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
6: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
4: А это вы сами сделали?
5: Мы как для своих, любимых и родных.
7: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
5: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
7: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
8: «Бетон-экспресс» – это новый современный завод. «Бетон-экспресс» – качественный бетон. «Бетон-экспресс» – точные поставки. 301-301. Деревня Лубня.
9: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
10: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
9: Машина в подземной парковке.
10: А рядом школа, садик, парк.
11: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26-86-68.
13: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
14: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
15: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
16: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ «Клиник» 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
18: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК. 12+.
19: Печь инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
20: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
21: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
22: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже в детстве шла 1 сентября на линейку и тоже шла или с астрами, или с гладиолусами. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Ну, конечно, друзья, мы поздравляем с Днем Знаний всех родителей, которые теперь будут по второму, по третьему разу, некоторые и по пятому получать, так сказать, знания школьной программы теперь уже вместе со своими детьми. Потому что если их не проверять, то будет сложно. Будет-будет. И, конечно, напоминаем, что сегодня, помимо Дня Знаний, отмечается день рождения осени, первый день осенний, Всемирный день написания писем, день любителей сериалов. Давайте поаплодируем друг другу. У каждого наверняка есть свой любимый. Международный день приматов. Тоже вот есть такой, так сказать, праздничек. И, конечно, еще у нас сегодня фёкла-свекольница. Вот как вот, свекольница или свекольница? Тут большой вопросик возникает.
2: Будет свекольница, пускай.
1: Ну, будет свекольница, да. Главное, что она уже фёкла. Понимаешь, там уже все, там ударная есть. Ну что, друзья, мы сегодня решили обсудить с вами следующую историю. Поскольку многие люди всю свою жизнь думают, боже, какое счастье, что мне сегодня не в школу. Они именно об этом думают 1 сентября. И вообще есть какие-то вещи, которые до сих пор тебя пугают. Поэтому сегодня мы решили выяснить следующее. Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве? У меня эта фраза, конечно же, связана с первым, не с 1 сентября, а со школой. И это «А теперь убираем учебники и достаем двойные листочки». Вот я когда это слышала, я понимала, ну все, все. Боже, кошмар, контрольная. Что же делать? Куда бежать? Мама, помогите! Ну, естественно, все равно брали себя в руки и писали.
2: У меня основной кошмар — это с проверкой домашнего задания дома. Когда мама говорила, а теперь давай посмотрим, что тебе задали в школе. Ты понимаешь, что ты сначала поел, потом ты погулял, и как бы все свои домашние задания оставил на потом. И ты их еще не сделал. Ну, и вот эта проверочка, конечно, напрягала.
1: Ну, еще, конечно, очень страшно в детстве услышать. Страшно было, потому что не только про школу будем говорить. Mm-hmm. Когда ты гуляешь во дворе, никого не трогаешь, тут прибегает твоя подушка с огромными глазами, говорит, тебя мама искала. Все, вот в этот момент тоже очень сильно пугал всегда, потому что после этого тебя мама искала, как обычно, был неприятненький разговор. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем читать ваши сообщения по теме.
2: Группа радио DFM ВКонтакте, пишите туда свои сообщения, какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве, пишите сообщение на номер 965-115-5115, ну или звонить, в принципе, пообщаемся, можем сделать это в прямом эфире, 8-495-956-1012.
1: И лучшему, конечно же, в финале подарочек отгрузим. В общем, ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про этот лунный день. У нас продолжается пока еще 20-й лунный день, но он заканчивается в 20:00. В принципе, о нем можем немножко поговорить. Нейтральный день, в принципе, опять же, день не самый плохой, но и не самый хороший. Сегодня ни в коем случае нельзя проявлять высокомерие, смотреть на людей свысока. Гордыня, она наказывается мгновенным падением авторитета. Зацикливаться на бытовых мелочах сегодня нельзя, впадать в уныние и бездействие охотиться. Кстати, нельзя рыбу ловить сегодня, почему-то нельзя. Грибы можно собирать, их не запрещают. Значит, ссориться с домочадцами, трещина в отношениях, которая возникла сегодня, будет разрастаться годами. Что можно и нужно делать до 20:00 еще? Преодолевать свои страхи, совершать поступок, на который раньше не хватило духа. Заниматься духовными практиками в уединении, это очень важно. Находиться дома в кругу семьи, родные стены сегодня питают силой. Читать мудрые книги, анализировать свою судьбу. Сегодня отлично видны причинно-следственные связи всех ваших поступков. И проявлять благородство, великодушие тоже сегодня очень нужно. Особенно важно простить тех, кто слабее вас. Ну и в профессиональной сфере этот лунный день благоволил лидерам, харизматичным одиночкам. Идеальное время для того, чтобы заявить о себе. Надеюсь, вы успели это сделать. Ну а если нет, у вас еще есть полтора часа. Ну а в 20:00 у нас стартует уже 21-й лунный день. О нем мы поговорим совсем скоро.

0: Друзья, собственно, продолжаем обсуждать сегодняшнюю тему. Она у нас связана со страхом детства.
1: Какую фразу вы больше всего как раз боялись услышать, когда были маленькими?
0: Ну, опять же, откройте тетради, запишите число и тему урока. Некоторые даже это не особенно любили, хотя это стандартный, в общем-то, ритуал. Дальше, когда дневник «Твое лицо» говорили, а в дневнике там такое было, и вообще, когда мама говорила, давай принеси, посмотрим, что у тебя в дневнике, это было, ну, как ад звучало, да. Уже сбывшийся, земной. Я всегда боялся, когда учитель называет фамилию, говорит, к доске пойдет, это больше пугает даже, чем достаем листочки. Ну, правильно, потому что листочки там еще можно как-то отсидеться, можно, наверное, как-то где-то подписать и так далее, а тут тебя к доске какую-нибудь теорему надо вспоминать и так далее. Вот еще и выступать приходится. Некоторые, кстати, до сих пор боятся вот этих вот всех публичных выступлений именно потому, что в свое время опозорились у доски.
1: Да.
0: Вот у доски опозорился, и все.
1: В этот момент расслаблялись те, кто уже... А меня спрашивали на прошлом уроке.
0: Да, да, да. Вот это вот самое главное. А нас уже... А это уже все. А я все...
1: Да, я же отвечал. Такое сообщение. Искренне не понимал в детстве, почему я должен делиться своими игрушками. И мамина фраза «дай поиграть этому мальчику» меня всегда пугало.
0: Нет, а самое главное, ты же должен делиться. Кому еще вот. Что должен? Что, сфигали? Со мной, главное, никто никогда не делился. Я помню, подхожу к во дворе к пацану, говорю, ну там велик классный подарили. Я говорю, слушай, говорю, дай кружочек сделать. Ой, меня сейчас мамка увидит из окна, прям сразу вообще все отберет, никогда больше велик не даст. И мы же велись на это, понимаешь? Мы думали, действительно, ну раз мама не разрешила, то все. Понимаешь, то все. Хотя сейчас умом я понимаю, что все это был обман, не было там никакой маму у окна, и он просто не хотел нам давать велик покататься.
1: Жаба просто.
0: Это
1: да.
0: Просто жида. Понимаете, вот, да, есть такое слово жида. Жида. Все. Так, ну что, друзья, звонок для учителя, поэтому в ближайшее время мы все-таки ожидаем ваших ответов на эту тему.
1: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве, пишите в группе Радио ТФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5115, звоните в эфир 8-495-956-112.
2: On DFM.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Магазин «Модная шляпка». Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» — просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Магазин «Модная шляпка». Кашена 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Настроение можно не искать. Его можно заказать. Заказать со скидкой 20% на первый заказ в мобильном приложении «Суши Весла». Новые роллы, любимые вкусы с быстрой доставкой от 30 минут. «Суши Весла Смоленск». ИП Большакова Елена Викторовна. ОГРН ИП 315-673-300-016-556. 16+.
3: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. «Стальком Смоленск» – основа домов. «Стальком Смоленск» – надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
2: Почему BLG X50+ так часто встречаются на смоленских дорогах?
4: Потому что уже в базовой комплектации.
2: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+ в The Auto Смоленск на Николаева 74.
4: Звоните 53-53-53.
5: BLG. Надежность в движении.
0: Производственное объединение «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор на целевое обучение по профессии мастер обработки алмазов. Ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей и последующее трудоустройство на «Кристалл» гарантированы. Телефон приемной комиссии 38 32 13 38 16 31.
6: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
7: Тара-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
8: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
9: Уют Мол. ТРЦ «Галактика».
10: МБ «Керамика» – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ «Керамика». Телефон 63-43-73.
11: МБ «Керамика».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: нарушать.
1: Нет, Дмитрий, аскеза не для этого. Кстати, аскезу нарушать нельзя, если вы взяли ее, например, на желание. То есть, если вы даете слово Вселенной, что продержавшись, например, без каких-то вредных привычек или вещей, которые вам мешают там, в жизни, и вы хотите от них избавиться, то если вы силой воли это уберете, например, там, на 3 месяца или там, на 21 день, это, кстати, минимальная аскеза, да, то все будет окей, у вас желание сбудется. Это как сделка, понимаешь? Это вот сделка со Вселенной. Вы мне, а я тебе.
0: Еще хорошо бы в публичное пространство бросить, чтобы, знаешь, что-нибудь еще контролировало.
1: Да, да, чтобы стыдно потом было, если вдруг вот так вот, ну, действительно не сможешь. Так, а у нас, между прочим, есть для вас дополнение. Что можно еще начать, например, есть, если вы давным-давно не ели, потому что считаете, что это вредно. Какие вредные продукты на самом деле полезные? Есть список. Картофель. Кстати, друзья, я раньше думала, что картошка – это ужасно вредно, и я ее не ела. Предпочитала там даже рис, гречку. А потом я просто поняла, что, оказывается, все-таки картофель-то полезнее, и там меньше калорий
0: как
1: намного.
0: Говорится, вы просто не умеете его готовить.
1: Да, его только нужно обязательно вареным. Mm-hmm. Ни в коем случае никакие вот эти жареные, там, с маслом, без всего вот этого. То есть просто обычный вареный картофель, он прекрасен абсолютно. И, кстати, там очень много еще микроэлементов, которые будут вам полезны. Яичные желтки долгое время считалось едва ли не главным источником плохого холестерина. Из-за этого многие люди предпочитали есть только белки. Даже есть такой омлет противный, где одни белки. Фу, он какой-то...
0: Там называют его еще по-особенному.
1: Да, он по-другому. Белый омлет, белый омлет или что-то такое. В общем, на самом деле в желтке действительно есть холестерин, однако его уровень, ну, собственно, не такой уж прям супер-пупер крутой, чтобы отказываться целиком от яйца, например. Для большинства здоровых людей умеренное употребление яиц 2-3 в день не доставит вообще никаких проблем. Значит, темный шоколад. Ну, про темный шоколад и так говорили, что он, в общем-то, крутой.
0: Ну да, полезен даже, говорят. Для мозга там, для всего.
1: Хлеб. Ну, вот многие, естественно, подозревают хлеб в чем-нибудь таком ого-го каком. Но проблема не в самом факте существования хлеба. Важнее его состав и количество. Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, витаминов, минералов и обычно лучше насыщает. Поэтому если вдруг вы отказываетесь совсем от хлеба, вы можете потерять какие-то нужные для вас микроэлементы.
0: Старайтесь... Там же есть какие-то зерновые.
1: Ну
0: вот
1: да, там
0: вот,
1: это
0: да.
1: все надо, да. Значит, ну и главное, что меня тут удивило, значит, шаурма.
0: Да. Ну, святое!
1: Шаурма, так это как раз святое. Вот. И считается, что это полезный на самом деле продукт. Ага. Да. Шаурма сама по себе представляет довольно простую конструкцию. Мясо, овощи, хлеб, соус. И если, например, убрать оттуда жирный соус, то это будет ПП-еда абсолютно точно. Потому что получается, ну, например, вы можете же даже не есть вот эту вот обертку. Вы можете развернуть ее, например, дома и съесть овощи с курицей. И тогда, соответственно, у вас будет абсолютно ППшная шаурма, можете есть ее без проблем совершенно. Ну и, кстати, если сметанный соус, а не майонезный, вы тоже можете себе его позволить, если вдруг вы на диетке. Так, друзья, ну, в общем, какие-то полезные вещи, надеюсь, вы сегодня узнали, а мы продолжим совсем скоро обсуждать тему.
0: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве? It's showtime. Pogo. On DFM.
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Йоу! Супер пипл, конечно же, продолжаем разгонять сегодня тему.
1: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве?
0: Ну, тебя мама искала, это сегодня у нас популярнейший ответ. Но хуже этого было услышать от мамы, что меня записали на прием к зубному врачу. Да, или прививку делать, или, ну, сейчас буквально комарик укусит тебя, да, и все будет хорошо.
1: Так, кровь из пальца, я помню, в детстве.
0: Это
1: прямо,
0: оно?
1: Больше всего. Ужас. Мне прям ноги подкашивались.
0: Так, мама искала или пропущенный звонок от нее. Возвращаешься из школы, а тебе вопрос, где была? И ты понимаешь, что мама уже знает, что в школе меня не было. Да. Во время утреннего... Так, это не то. Сынок, ты уроки выучил? Ну, тут надо говорить, нам не задали. Господи, классика же! Или, например, а ты чего спишь? Тебе в школу не надо, а нам ко второму уроку. Или, например, а ты чего гуляешь? У тебя же сейчас должны быть контрольные. А, так а у нас соучилка заболела.
1: Или перенесли.
0: Да, просто все отменилось. Дальше. Я в детстве боялась, что меня не выпустят гулять. Теперь домой. А теперь детей тяжело отправить. Помогает угроза, что отберу телефон, всегда срабатывает. И еще, значит, вдруг мама узнает такая фраза. И фраза «мы вечером поговорим», сразу домой идти не хочется. Вот некоторые в детстве от мамы это слышали, а потом начинают слышать это от жены. Вот, то есть и вот это вот «дома поговорим». Знаете, когда тебе вообще, в принципе, человек любимый или родитель говорит «дома поговорим», сразу как-то ты думаешь, все, как бы избежать этого наказания?
1: Да, подольше.
0: Ну, домой не идти не вариант, но можно начать как будто бы заранее подлизываться, да? Заранее подлизываться, чтобы смягчить момент удара.
1: Ну, вот это самое ужасное. Почему сразу нельзя сказать? Хотя бы причину разговора действительно как-то подготовиться. А то
0: нет,
1: вот, но... мама говорит серьезный разговор, ты думаешь, блин.
0: Нет, но если это, во-первых, ты где-то публично накосячил, вот, то тогда и чтобы не устраивать, извините, эту сцену публичную, конечно, тебе мама так сжимает боль на руку и говорит, мы дома поговорим о твоем поведении. Все. Вот это тоже было страшно услышать. Друзья, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, закидывайте нам.
1: Группа Радио ДФМ ВКонтакте и номер для сообщений 965-115-5115.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
3: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
4: Громкая новость. Этот Джили удивляет тишиной. Джили X5 EMI. Гибрид нового поколения. Мгновенный отклик и плавность в городе. Бензиновый двигатель для уверенных дальних маршрутов. Такое вождение стоит проверить лично. Джили X5 EMI уже в наличии и готов к тест-драйву в D-Auto на Гагарина 53. Запись 39-20-20.
5: Жениться или не жениться? Вот в чем вопрос. Малый театр России представит на сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова искрометный спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». В главных ролях Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Клюквин и другие звезды театра и кино. 17 и 18 сентября. Не пропустите.
6: 12+.
7: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: 12+. Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
10: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
11: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
12: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
13: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар! Иди в автошколу, на месте не стой! Автостар!
14: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
13: «Автостар».
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38-85-95.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
16: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Школы и сады ждут перемены. Роботов-доставщиков приравняют к участникам дорожного движения. А электромобили оказались втрое дешевле в обслуживании. Сейчас обо всем расскажу. С нового учебного года в Смоленской области вводят ряд изменений в образовании. В детских садах появятся дежурные группы до 19:00. Во всех округах откроют медицинские классы. А для школьников запустят дистанционные предпрофессиональные курсы. Также запланированы еженедельные поездки в музеи и на предприятия. Ставка педагога с 1 октября вырастет до федерального МРОТ 27 тысяч рублей. С 1 сентября обществознание в школах будут изучать только в 9-11 классах. Из программы 8 классов предмет исключат. Освободившиеся часы направят на углубленное изучение истории. Для 9 и 10 классов уже подготовили новые учебники, а 11-классники перейдут на них с сентября 2027. Новый курс также станет теснее связан с литературой и географией. Роботов-доставщиков в России обяжут соблюдать правила дорожного движения. Для них разработали свод параметров, которые запустят в 35 регионах на 3 года. Роботы будут идентифицированы, им ограничат скорость на тротуарах, а также пропишут зоны, где им запрещено ездить. Главное правило – не создавать помех пешеходам. Обслуживание электромобилей обходится почти в 3 раза дешевле, чем машин с двигателем внутреннего сгорания. Средний чек ремонта электрокара – около 5000 рублей, тогда как у обычных авто он превышает 13 тысяч. Разница объясняется простой конструкцией. У электромобилей нет масла, фильтров и топливной системы, которые нужно регулярно менять. Этим летом продажи подержанных электрокаров впервые превысили более 3500. Это рекорд, в котором лидируют Nissan, Zikr и Tesla. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: мы, конечно же, отмечаем сегодня День знаний, 1 сентября, и пусть гладиолусы и астры в вазе теперь не стоят не у всех учителей, как раньше, но зато, как говорится, есть что вспомнить. Вот, например, у нас сегодня тема.
1: Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве?
0: Дневник твое лицо. Двойку ставлю карандашом. Ой. Как будто, знаете, проклятие повисло над тобой сразу в этот момент. Ты ощущаешь, что надо что-то делать, срочно что-то менять.
1: Что ты на крючке, все теперь окончательно.
0: Да, это вот именно такое ощущение, как будто тебе кредит выдали, а ты должен его как-то выплатить. Не забываем сдавать фонд школы и класса. Вот почему не любила эту фразу, потому что приходилось маме объяснять, что новые шторы, ну, необходимы просто. Тогда не было этих чатов, тогда дети были вот этим, видимо...
1: Посыльными вот этими смс-ками.
0: Посыльными с плохими. Знаешь, тем самым всадником, который приносит плохие вести.
1: И ведь наличку надо было тащить.
0: Да, в институте тоже скажешь, что проболел эту тему. Так, завтра будет контрольная из РАНО. Это было что-то вроде предвестника мирового апокалипсиса, вот эта фраза. А оценку мне на двоих ставить? Вот. Ну и, кстати, вообще, вот когда тебе говорю, сейчас я вас рассажу, тоже как-то не очень хотелось это слышать. Потому что если тебя рассадят, тебя обязательно посадили бы вот прямо перед учителем. И ты будешь сидеть вот так вот, она сразу же тебя видит и полностью следит за тем, что ты делаешь.
1: Ну, кстати, Павел как раз написал, я в школе боялся завуча, которая вела у нас физику, ее фраза «пересядь за первую парту, ты теперь будешь сегодня моим помощником», очень пугала.
0: Кстати, между прочим, многие думают, что именно с первой парты труднее всего списать. Оказалось, что это не так. Потому что психология человека такая, что он старается следить за тем, что где-то вдалеке. И учитель чаще всего следит за тем, что происходит на задних партах. Вот там, где, потому что он подозревает, что они могут списывать, и им все внимание. А человек, который здесь сидит непосредственно перед ним, ну, понятное дело, мозг считывает это так, что, ну, он же не будет списывать прямо передо мной. Ну, не такая ж нахальность, да, в жизни развивается.
1: Я, конечно, замечу, да.
0: Конечно, там все. И поэтому ты можешь спокойно сидеть списывать. Ну ладно, я вам об этом не говорила, а то сейчас научим плохому. А с другой стороны, может пригодиться, если вдруг вы захотите получать второе или третье высшее образование.
1: Ну, там кто из нас, бывает, конечно, не писал шпоры?
0: Ой, да, конечно. Потому что когда ты пишешь шпоры, на самом деле ты и вот так и есть возможность выучить предмет. Особенно вот эти вот бомбочки назывались, да? Когда целиком ты просто...
1: На листочек выкатываешь, на листочек. Да, и подкладываешь
0: его. И, конечно, это дает знания. То есть ты действительно пока переписываешь, все запоминаешь. Поэтому на самом деле ничего страшного в этом нет. Хотя, конечно, хотелось бы все-таки по-честному, чтобы все, естественно, сдавали. Вот. Ну что, друзья, мы по-честному принимаем ваши ответы.
1: В группе Радио ДФМ ВКонтакте и номер для ваших сообщений 965... Давайте еще разок. 965-115-5-115.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM.
4: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня по поводу 21-го лунного дня, который, между прочим, в 20:00 уже стартанет вовсю. И что это будет означать? Соответственно, 21-й лунный день, день, который обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности и храбрости. Любые коллективные занятия благоприятны. В этот день необходимо отбросить сомнения, сохранять чистоту помыслов. Нельзя проявлять эгоистичность и мелочность. Возможно, придется пожертвовать своими интересами ради других людей. Будьте активны, посетите спортивные мероприятия или тренажерный зал. Будьте готовы к подвигам. Ну, знаете, некоторым на беговую дорожку или на весы, например, встать, это тоже, знаете, определенная смелость нужна. Подвиг буквально.
2: Можно подойти к окну, просто посмотреть, как там люди бегают на дорожках, тоже вроде как занятие.
1: Нет, это вот как раз, знаете, пассивная история. Тут надо немножко в активность включаться. Оставайтесь на стороне справедливости и отстаивайте свое мнение. Не лгите, не позволяйте другим обманывать. Если в вас проснется желание порядка, стабильности и кардинальных перемен, значит, правильной дорогой идете, товарищи. Так, и по поводу любви полезно много и весело общаться. Не оставайтесь наедине, ищите большую бурную компанию. Если, кстати, вчера, прошлые сутки, вот 20-й лунный день, лучше было бы провести в одиночестве, то сегодня как раз нужно посещать массовые мероприятия, участвовать в праздниках. Ну как сегодня? Это в 20:00 стартует. Завтра практически весь день 21-й лунный будет с нами. Так, и по поводу работы. На работе важно быть ближе к коллегам. Решайте вместе вопросы, составляйте планы, поддерживайте других, и все будет окей. It's showtime. Погода!

0: On DFM.
1: Есть люди, которые, между прочим, в детстве боялись не учителя, не каких-то контрольных и прочего, а фразы мамы «завтра едем на дачу». Почему-то вот есть те, кто дачу просто в детстве терпеть не могут. Просто для них это была как ссылка. Потому что, конечно, тут самое главное – интернет. То есть уже подросло то поколение, которое считало, что интернет – это самое важное. А где-то там, за городом, он нифига не ловит. И, соответственно, человек чувствует себя как будто бы оторванным от цивилизации. Да. Что еще у нас есть по теме?
2: Боялся фразы «дай-ка сюда свою тетрадь», а там всегда было не очень. Я что-то вспомнил, помнишь вот эти рисуночки до последней страницы?
1: Да.
2: Ты думаешь, только бы мужчинка туда бы не долистала, там бы не проверила.
1: Да. И, кстати, там постоянно какие-то были дурацкие всякие разные игрушки. То есть, вот, например, в «Морской бой» можно было посидеть, порубиться, например, с одноклассником.
2: В точке, я помню, игру. Играл в точке?
1: Не особенно это помню, но я помню, что мы виселицу играли. Вот это тоже классная была игра. Вот. И самое главное, еще помню те моменты, когда записочки передавали. Сейчас что? Сейчас все просто взяли себе смс-ку там набили. А раньше это записочка. А передай ему. И весь класс знает, с кем вы вот передаетесь.
2: Только не читай,
1: это секрет. Да, вот это вот все. Но это какой-то был романтичный момент, на мой взгляд. А анкеты? Что вы? Открыв секрет себя, ты губишь. Теперь пиши, кого ты любишь. Вот так вот. И все первым делом это открывают в надежде найти свое имя. Вот. Плохо, когда, например, много Дим, или много Юль, или много Оль, Наташ, Свет. Потому что ты думаешь, интересно, а это мое имя или это вот Светкина? Ну, то есть как-то вот под вопросиком возникают трудности понимания. Друзья, надеюсь, вы нас хорошо понимаете. И, кстати, уже совсем скоро мы будем бомбить финалочку, поэтому у вас есть возможность последние сообщения закинуть по теме.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте пишите, оставлять свои комментарии. Там еще есть номер для прямых сообщений 965-115-5-115. Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве? It's showtime. Pogo!

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017-18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Настроение можно не искать. Его можно заказать. Заказать со скидкой 20% на первый заказ в мобильном приложении «Суши Весла». Новые роллы, любимые вкусы с быстрой доставкой от 30 минут. «Суши Весла Смоленск». ИП Большакова Елена Викторовна. ОГРНП 315-673-300-016-556. 16+.
3: Общепит Гипер.
4: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
5: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
4: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери, 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
7: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
8: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
9: Уют Мол, ТРЦ «Галактика».
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
11: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ «Косметология» 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
13: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
14: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: друзья, готовы подкинуть несколько интересных фактов. Ну, чтобы новенькое что-нибудь узнали. Значит, в Финляндии вязание входит в школьную программу. То есть тебя с детства приучают утепляться. Обязательно необходимо. Вот если мужчина может себе хотя бы носки сварганить сам, то считается круто.
1: Правильно.
0: Кстати, мужчины, если говорить о них, набирают текст на клавиатуре быстрее женщин. В среднем 44 слова в минуту против 37. Ну, правильно, потому что пока она отвернулась, нужно успеть напечатать тому, кому печатать надо очень быстро. По статистике, IQ киберспортсменов превышает IQ научных деятелей. Горничная – самый популярный костюм для ролевых игр. Очень полезная история, потому что если, например, там другие ролевые игры, это просто ролевая игра и все, то здесь человек еще и уберется. Понимаешь? То есть помимо всего остального, еще и приборочка. Вот тяга к чистоте.
1: В выходные можно не убираться.
0: Неискоренимо, да. Ну, то есть убиваешь двух зайцев сразу. Из-за давления на борту самолета ощущение запаха и вкуса снижается на 30%, поэтому, в принципе, можно готовить не супер качественно, не супер вкусно, имеется в виду, да, потому что вы и так ничего не поймете.
1: Все равно будет вкусно. Наверное, поэтому томатный сок прям какого-то особенного божественного.
0: Кстати,
1: вкуса.
0: Да. Ведь мы, люди, которые вообще никогда не пьют томатный сок именно в самолете, но там говорят, что это связано с солью, то есть вот из этой какой-то темы. В Корее лапшу нельзя разрезать на кусочки, так как она символизирует долголетие. Нужно прям только всасывать. Существование фотографической памяти не доказано наукой. И мухи постоянно трут лапки, чтобы очистить рецепторы для чувствительности, потому что они лапками чувствуют все. Вкус, я так понимаю, и все остальное. Мозг кошки в среднем весит всего 25 грамм, а настоящая выделенная кожа ничем не пахнет, а в искусственную добавляют ароматизатор. Ну и последнее. Канадцы едят макароны с сыром больше, чем любая другая нация в мире, обогнали даже итальянцев. Так что, ну,

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 25 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
8: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5». С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Друзья, конечно же, прямо сейчас мы будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарочек. А это будет что?
2: У нас фирменная кружка, кружка от Радио ДФМ. Какую фразу вы больше всего боялись услышать в детстве?
1: Ну, понятно, что вот, например, без родителей в школу не приходи, это было самым кошмарным вообще, что могло быть. Потому что, понятно, страшно. Особенно страшно, это когда мама возвращалась с родительского собрания и говорила: «Ну что, все дети как дети, за тебя опять краснеть пришлось». Дежурный, почему доска грязная, голову дома ты не забыл? Ну, раз никто не хочет отвечать, открываю журнал и буду спрашивать по списку. Вот это тоже было страшно, на самом деле ужасно. Момент был такой, что вот-вот и попадут в тебя и в твою фамилию. Мне ваш класс напоминает фильм «Тупой и еще тупее». Вот, не, тут не то чтобы страшно, но просто, наверное, как-то не очень приятно было это слышать. И еще что?
2: Алексей пишет: где мой ремень? Такая фраза прям пугала. Вот у другого у Алексея похожая фраза, но он боялся не ремня, а когда его мама угрожала шлангом от стиральной машины. Саша пишет: услышать от мамы: сынок, подойди-ка, есть серьезный разговор, было просто, конечно, каким-то кошмаром. Еще вот Паша пишет, когда мама сказала: неужели на велосипеде далеко от дома, а ты потом ее встречаешь на другом конце района.
1: Вот вы вырастешь, поймешь, выросла и поняла, как тяжело бывает быть мамой. Ну и, собственно, те, кто стали учителями, тоже поняли, как трудно быть хорошим учителем и сделать так, чтобы тебя все слушали и при этом оставаться доброй. Потому что если ты добрый, то дисциплина хромает. Если ты, строгий,
2: обзой, да,
1: то тогда с дисциплиной хорошо, но зато тебя не так уж сильно любят. Вот. И все радуются, если ты вдруг, например, на замене. Ну, то есть и так далее. Поэтому тут непонятно, как уж лучше сделать. Самое главное — это то, что мы сегодня выбираем победителя.
2: Это будет Денис, который прислал свое сообщение в Максе. Он искренне не понимал, почему должен делиться в детстве своими игрушками. Вот эта мамина фраза «дай поиграть в свои игрушки» всегда Денис пугала. Денис, поздравляем, сегодня наша кружка достается тебе.
1: И уже можно с ней не делиться. Ни с кем, совершенно эксклюзивно, точно, и уже навсегда во владении. Ну, а мы, друзья, конечно же, желаем вам сегодня отдохнуть, потому что завтра с новыми силами будем...
2: Школа!
1: Будем зажигать по полной программе опять. В общем, всем пока!
3: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Реклама.
1: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
2: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
1: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
1: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
5: Потому что уже в базовой комплектации
4: камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в D-Auto Смоленск на Николаева 74.
5: Звоните 53-53-53.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
8: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
9: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Узоры Textile Service. Большой выбор интерьерных тканей уже в наличии. Выбирайте цвет, фактуру, дизайн и оформляйте заказ. Только безопасный текстиль с необходимыми документами и сертификатами. Узоры Textile Service. 613-615. Выбирайте лучшее. Попова 17, Твардовска 18 и проспект Гагарина 26/2.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
7: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Узоры». Защита и уют вашего дома. Узоры текстиль. Шторы и интерьерный текстиль. Карнизы и современные системы светозащиты. Негорючие ткани, собственное производство. Сертифицированная продукция с маркировкой «Честный знак». Узоры текстиль. Создаем уют с заботой о безопасности.
6: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Радио ДФМ.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Магазин «Модная шляпка». Как настоящая девушка, я обожаю шопинг. И, конечно же, не могу пройти мимо магазина модных, стильных, ярких головных уборов. Магазин «Модная шляпка» – просто находка для меня. Там столько шапочек, а еще огромный выбор платков, палантинов и шарфов. Я в восторге. Магазин «Модная шляпка». Кашена 8 и ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
3: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
0: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, инженера-электроника, электромонтера, кладовщика, мойщика посуды, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
4: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
5: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
6: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
7: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
8: Идите сюда. Я уже починковские колбаски нарезала.
6: А это вы сами сделали?
7: Мы как для своих, любимых и родных.
8: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
7: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
8: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
9: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
10: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
11: «Печь-инфо» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфо» – греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну...
1: Шуршавая, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Нет, слони, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
2: Он просто в водичке стоял.
1: Ты уверена, что ты слона гладил?
2: А он... Мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Кто мы?
2: Смоляне!
1: Чего мы хотим?
2: Машину!
1: Красивую?
2: Да!
1: Надежную?
2: Да!
1: Где выбирать?
2: На лавочке на 105!
3: Хавейл Сити Транзит В. Автомобили Хавейл в наличии. Тест-драйв и официальный сервис.
2: Лавочки на 105! Хавейл, пора покупать!
3: Хавейл Сити Транзит В. Лавочки на 105. Телефон 51-53-33.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
6: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 20.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «АвтоСтар».
1: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
2: 8-960-591-66-61.
3: Производственное объединение «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор на целевое обучение по профессии мастер обработки алмазов. Ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей и последующее трудоустройство на «Кристалл» гарантированы. Телефон приемной комиссии 38 32 13 38 16 31.
4: МБ «Керамика» — это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки — дизайн-проект в подарок. МБ «Керамика». Телефон 63-43-73.
5: МБ «Керамика».
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд». Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
8: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
11: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ди-Ньюс на ДФМ.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Школы и сады ждут перемены. Роботов-доставщиков приравняют к участникам дорожного движения. А электромобили оказались втрое дешевле в обслуживании. Сейчас обо всем расскажу. С нового учебного года в Смоленской области вводят ряд изменений в образовании. В детских садах появятся дежурные группы до 19:00. Во всех округах откроют медицинские классы. А для школьников запустят дистанционные предпрофессиональные курсы. Также запланированы еженедельные поездки в музеи и на предприятия. Ставка педагога с 1 октября вырастет до федерального МРОТ 27 тысяч рублей. С 1 сентября обществознание в школах будут изучать только в 9-11 классах. Из программы 8 классов предмет исключат. Освободившиеся часы направят на углубленное изучение истории. Для 9 и 10 классов уже подготовили новые учебники, а 11-классники перейдут на них с сентября 2027. Новый курс также станет теснее связан с литературой и географией. Роботов-доставщиков в России обяжут соблюдать правила дорожного движения. Для них разработали свод параметров, которые запустят в 35 регионах на 3 года. Роботы будут идентифицированы, им ограничат скорость на тротуарах, а также пропишут зоны, где им запрещено ездить. Главное правило – не создавать помех пешеходам. Обслуживание электромобилей обходится почти в 3 раза дешевле, чем машин с двигателем внутреннего сгорания. Средний чек ремонта электрокара – около 5000 рублей, тогда как у обычных авто он превышает 13 тысяч. Разница объясняется простой конструкцией. У электромобилей нет масла, фильтров и топливной системы, которые нужно регулярно менять. Этим летом продажи подержанных электрокаров впервые превысили более 3500. Это рекорд, в котором лидируют Nissan, Zeekr и Tesla. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: Ди-Ньюс. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 21 час.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 19 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды – клуб-ресторан «Вояж». ООО «Авиньон». «Вояж» – уютный комплекс с рестораном, гостиницей и караоке в одном месте. Вкусная европейская кухня, блюда на открытом огне, живая музыка и яркие вечерние мероприятия каждую неделю. Печерск, Минская, 1В. Бронь столов 671-017-18+.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Настроение можно не искать. Его можно заказать. Заказать со скидкой 20% на первый заказ в мобильном приложении «Суши Весла». Новые роллы, любимые вкусы с быстрой доставкой от 30 минут. «Суши Весла Смоленск». ИП Большакова Елена Викторовна. ОГРНП 315-673-300-016-556. 16+.
3: Почему BLG X50+, так часто встречаются на смоленских дорогах?
4: Потому что уже в базовой комплектации.
3: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50+. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50+, D-Auto Смоленск на Николаева 74.
4: Звоните 53-53-53.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
7: 8-960-591-66-61.
8: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК.
9: 12+.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.